0: же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, то есть 2-месячный заработок, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие пришедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Друзья, родившиеся от Бога, мы получили новый Дух, Дух Христа, Дух Божий, Дух Святой, умеющий прощать. И потому, какой Дух владеет нами, мы можем точно определить, христиане ли мы или нет. Если в нас имеется Его великое, безмерное прощение и любовь, то мы, конечно, дети Божьи. Дети этого мира узнаются по любви, дорогие слушатели. Дети этого мира не умеют прощать до конца, никогда больше не вспоминая прощенных другому долгов. На почве прощения вырастает и расцветает в нас любовь Божья, которой мы можем любить всех и даже своих врагов. Мы приняли прощение наших великих грехов от Бога, и потому мы имеем силу прощать других, их грехи против нас. Апостол Павел говорит: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Какие важные слова, дорогие слушатели, не правда ли? Я хочу повторить эти слова из послания апостола Павла к Ефесянам, 4 главы, где говорится: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». На этом, друзья, мы окончим нашу сегодняшнюю лекцию, наше размышление. На следующем уроке мы перейдем к 19 главе, если Господь нам разрешит. И если у вас появятся вопросы, пишите, друзья, пишите, и мы постараемся ответить на них. Пишите по адресу радиостанции или же лично мне.
1: Вы также можете позвонить нам в любое время дня. Вот наши телефонные номера. Олегу звоните на номер 630-2800-480. Мне, Александру, на номер 704-957-7737. Я повторяю, вы, друзья, можете звонить нам в любое время дня. Вот наши телефонные номера. Олегу вы можете звонить на номер 630-2800-480. Мне, Александру, на номер 704-957-7737.
0: И, оканчивая нашу программу, я хотел бы оставить вам 2 вопроса. Вопросы такие: почему Иисус Христос в этой главе 18 Евангелия Матфея ставит в пример детей? И второй вопрос: что учит Иисус Христос нас о прощении? И как вы научились прощать? И домашнее задание – это прочитать несколько раз главы 18 по 25 Евангелия Матфея.

Все будет благополучно. Мы снова сможем встретиться. На этой же волне, в это же время, изучая, исследуя, размышляя именно из Священного Писания, Библии. Я, друзья, благодарю вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаю вас в следующей программе, в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего хорошего. До свидания.

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Тебе дана еще одна возможность. Среди обломков совести и чести, среди статуй гордыни и вражды, людям нужны спасительные вести среди постоянных страхов и нужды. Дьявол вероломно все разрушил, привел в негодность души и сердца. И только Бог гарантий не нарушил, не дал погибнуть людям до конца. Любовь Отца доказана так просто. Пришел Спаситель Иисус Христос, склонился к нам своим небесным ростом, грехи взял наши и на крест понес. Грех осужден, и приговор свершился. Все силы зла повержены крестом, а ты живешь, совсем осуетился и думаешь покаяться потом. Летит навстречу вечности отчетность. Скорее с Богом, друг мой, примирись. Тебе дана еще одна возможность. Прими прощение верой и молись.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

даты. Даты, как вехи на нашей дороге, и остановки, и просто отчет. Даты сознания, что все наше в Боге, и созерцание реки, что течет. Даты, как гвозди, забитые в память, часто о них наше сердце болит. Даты нас тешат, и даты нас ранят. В датах судьба свои тайны хранит. В датах рождения, в датах разлуки, в датах начала и в датах конец. Встречи и радости, боли и муки. Все, что касается наших сердец. Даты находят нас в дальней дороге и возвращают нам память молитв. Даты, как мама, бывают к нам строги. Даты нас ранят осколками битв. Даты прошедшего станут однажды в строй для суда перед тем, кто их дал. Вздрогнет душа, сознавая, как важно, где ты свой путь на земле пролагал. Очи земные встретятся с Божьими, и чтобы не было стыдно потом, ты не ходи дорогами ложными, а постарайся идти за Христом. Пусть твои даты наполнятся светом, счастьем и радостью важных побед, чтобы стать в праведность Божью одетым, верно исполнив свой Богу обет.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Смотрите, как реагировал враг со всеми его полчищами, когда Христос в силе идет уже на служение. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, его встретили два бесноватых, вышедших из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Вы когда-нибудь видели бесноватых людей, весьма свирепых? У этого человека может не просить даже милости, потому что если он в плену этих духов, то значит вы пытаетесь у духов милость попросить, они вам ее не предоставят, только Бог милостливый. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вот мы видим парадокс жизни. Либо в тебе есть мучение от греха, и тогда ты выбираешь путь жизни во Христе, либо у тебя есть мучение от Христа, и тогда ты выбираешь путь жизни ко греху. Апостол Павел говорит: либо мы распинаем Христа, либо мы Христу даем жизнь в нашем сердце, в нашей жизни, и распинаем грех и плоть со страстями и похотями ее. Третьего не дано. Ты пришел, чтобы мучить нас. Кого он пришел мучить? Сатану и ангелов его, падших уже ангелов, демонов, бесов. Христос действительно пришел мучить их, потому что он произнес им справедливый суд. И это для них вечное мучение.
3: Это производство радиостанции «Новое».

0: Аллилуйя.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Несколько лет тому назад в бестселлере книги, названной «Чаша ярости», рассказывалось о подлинных историях людей, которые достигли временной славы, несмотря на ужасную зависимость. Все они безнадежно страдали от алкоголизма. Сегодня вы услышите историю одного из таких людей, кто сумел освободиться от этой зависимости, обретя вечную славу, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

из Чикаго, миссионерская организация Pacific Garden представляет серию радиопередач «Освобожденные». Подлинные истории из жизни реально существующих людей. Более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden предоставляет убежище, пищу, одежду и медицинскую помощь. И все это бесплатно. Но самое главное – это то, что старый маяк дает возможность всем страждущим и обездоленным обрести новую жизнь. И сейчас, как и 50 лет назад, освобожденные пытаются донести эту весть до каждого. «Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».

как и человек из истории, которую вам предстоит услышать, вы можете освободиться и начать новую жизнь, полную умиротворения и радости, с чистым сердцем и ясным умом преодолеть все трудности и преграды на вашем пути. Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру, передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

они говорят «правда в вине». Они говорят это так часто, что мы принимаем это как должное. Наверное, нам следует взглянуть на это по-другому. Предположим, человек в баре уже выпил достаточно спиртного. Теперь, если эта старая пословица правдива, он должен открыть всю правду о себе. Если правда в вине, тогда этот мужчина выглядит как агрессивно настроенный и самоуверенный человек, а также очень общительный и открытый. Но это неправда. Этот человек робкий и замкнутый. Страх и безнадежность сковали его. Он начал пить. В Геркулане был найден папирус, написанный еще в первом веке до нашей эры. Там были начертаны следующие слова: «Вино сковывает разум, лишая людей настоящей жизни». «Никакой жизни» означает смерть. Согласно Библии от Иоанна, глава 10, стих 10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это обещанная жизнь взамен смерти. Это обещанная свобода всем зависимым. Это обещание, что они смогут стать освобожденными. Сейчас в радиопередаче «Освобожденные» вы услышите подлинную историю человека, лишенного настоящей жизни. Историю Ральфа Букера.

0: Я родился в Иллинойсе. Когда мне было 5 лет, я с родителями переехал в Южный Висконсин. Там у нас была ферма. Там я и вырос. В семье нас было 9 детей, и мы всегда помогали по хозяйству, особенно когда отец не мог этим заниматься.
1: Ой, уже пора отправлять детей в школу, а они все еще в амбаре. Кеннет! Рассел!
2: Да, мама!
1: Если вы сейчас же не придете, в школу пойдете без завтрака. Вы уже закончили доить?
2: Все готово, мама!
1: Так оставьте коровник мне и поставьте бидоны в холодную воду. Я потом закончу.
2: Хорошо!
1: Ральф, спасибо, что помог мне накрыть на стол. Теперь иди умываться. Мойся хорошо, Ральфи.
2: Хорошо. Мама?
1: Да.
2: Мам, а почему люди напиваются?
1: Почему что?
2: Почему люди напиваются?
1: Ну, потому что... Я не знаю, дорогой.
0: Даже тогда, когда я был еще маленьким, у меня уже было ясное представление о пьянстве. Мой отец пропадал где-то неделями, и мы даже не знали, где он находится, пока не возвращался на ферму. Обычно домой его привозил кто-то из знакомых.
2: Мама, мама, кто-то стучит в дверь.
1: Я слышу, детка. Да.
3: Добрый день, мисс Августа.
1: Ральфи, иди в свою комнату и ложись спать.
2: Но, мама...
1: Ты слышал, что я сказала? Иди в постель.
4: Ну, мать, я рад, что я снова дома.
3: Мэм, не вините меня за то, что он в таком состоянии. Я просто подвез его, это все.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, мы тоже рады, что ты снова дома. Помощь мне больше не потребуется, сколько я вам должна?
3: Не надо, мэм. Харви возле таверны заплатил мне за то, чтобы я привез мистера Кларенса домой.
1: Пожалуйста, поблагодарите его за меня.
3: Обязательно, мэм. До свидания.
4: Я ужасно болен.
1: Я тоже так думаю. И через пару дней тебе будет лучше. Пошли, пошли спать.
0: Это случалось неоднократно. В следующие дни отец пролежал в постели. Вскоре ему стало лучше. В некотором смысле даже тогда, не осознавая, я был похож на отца. Когда он был в трезвом состоянии, он практически не разговаривал. Но когда выпивал, никто не мог заставить его замолчать. Так однажды в школе учитель накричал на меня, испугав до смерти. Я встал, покраснел. Несмотря на то, что хорошо знал этот урок, я не мог произнести ни слова. Когда мне исполнилось 15, я бросил школу.
3: Чем ты будешь заниматься?
0: Я могу больше времени уделять работе на ферме. Папа с мамой стареют, и им все больше нужна моя помощь.
3: Ра. Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Беллойд. Ты сможешь заработать кучу денег. Там полно работы на заводе.
0: Я подумаю об этом.
3: Ты никогда не преуспеешь в этой жизни, зарабатывая всего лишь $20 в неделю. Помимо этого, мы там с тобой хорошо развлечемся.
0: Да ну, звучит заманчиво. Я все-таки переехал в Беллойд. Мне тогда было 20. Я нашел работу на обувной фабрике, жил с братом и начал откладывать деньги. Все было прекрасно. Кроме одного. Я был одинок. В городе, кроме брата, я никого не знал. Я нелегко завожу друзей. Благодаря брату я все-таки нашел себе занятие.
3: Что будешь пить, Раль?
0: Я даже не знаю. Я никогда в жизни не пил.
3: Да ты бы мог начать прямо сейчас, братишка. Пей то же, что и я, и всегда будешь чувствовать себя классно.
0: А как мне привлечь внимание бармена?
3: Да крикни на него! Ну! Ну, давай!
5: Любезный, я бы хотел...
2: Я бы хотел...
3: Ну, Ральф.
2: Ну, сейчас, подожди. Пожалуйста, не могли бы вы...
3: Достаточно. Эй, Джо, дай моему брату то же, что и мне.
0: Ну, через 30 минут я обнаружил интересную вещь. Моя скромность и застенчивость куда-то исчезли. Я стал таким же говорливым, как и все присутствующие.
3: Ну, Ральф, ну, выпьем еще по одной.
0: Окей.
3: О.
0: Это мой.
2: Эй, Джо, принеси-ка нам еще два, пока мы не пока мы не протрезвели.
0: Так все и началось. Поначалу я выпивал раз или два в месяц. Потом случаи участились. Казалось, в баре я нашел себе новых друзей. Было с кем поговорить. Ликер развязывал мне язык, я становился общительным и уверенным в себе. Немного времени прошло, и я начал заглядывать в бар каждый день после работы. С тех пор все кардинально изменилось. Вместо того, чтобы каждую неделю класть деньги на счет, я начал тратить ранее накопленные мною средства. Мои вечера становились все длиннее, а утро казалось все более мрачным и унылым. К тому времени я впервые ощутил всю трагичность происходящего. Это случалось, когда в Бейлот приехал мой брат Рассел. В тот вечер мы с братом провели в баре.
5: Ну, Ральфи, мне пора.
0: Да нет, постой, еще рано.
5: Не для меня, Ральфи, не для меня. Мне предстоит проделать долгий путь. Будет лучше, если я отправлюсь сейчас, а то жена мне устроит.
0: Ну ладно, наверное, ты прав. Ну что, еще по одной на дорожку?
5: Нет, нет, нет, нет, Ральфи, нет, я поехал.
0: Ну как хочешь. Я следил за ним, пока машина не исчезла из виду. Потом я, спотыкаясь, поднялся по лестнице и вернулся в свою квартиру. Перед тем, как лечь спать, я решил, что буду спать до самого обеда следующего дня.
4: Слышу, слышу.
0: Да. Что? Дейн Каунти? Да. Рассел Брукер, мой брат. Ну и как? Умер? Нет. Нет, не может быть. Это не он. Да. Да, я понял. Спасибо. После смерти брата я долго не мог понять, почему он, а не я. У меня не было семьи, у брата была. У него было все, ради чего стоит жить, а у меня не было ничего. Чем больше я думал об этом, тем более подавленным становился. Я и представить себе не мог, до чего я докатился. Я работал на заправке напротив бара, у дверей которого уже задолго до 6 часов утра выстраивались очереди в ожидании, когда его откроют. Я решил изменить свою жизнь, пытаясь найти работу за городом, на фермах. Как правило, фермер откладывал деньги для меня, а когда там собиралась кругленькая сумма, около $1000, я опять ехал в город и пропивал все до копейки. 4 раза я возвращался на ферму, и каждый раз он принимал меня обратно. В городе один хозяин таверны долгое время наблюдал за мной и однажды решил заговорить.
6: Еще стаканчик, Ральф?
0: Да, наверное.
6: Ты знаешь, тебе не следует это пить.
0: Что это значит, Норм? Ты мне отказываешь?
6: Нет. Я обслужу, если ты захочешь. Но я хочу сказать тебе, что тебе это лучше не пить.
7: Вот уж не ожидал услышать такое от хозяина бара.
6: Может быть. Но я знаю тебя. Я вижу, что алкоголь сделал с тобой. Это нехорошо.
7: Да. Ты думаешь, мне лучше бросить?
6: Да.
7: А как?
6: А как ты можешь бросить? У тебя есть сила воли?
7: Ха-ха. Сила воли.
6: Ну, а как?
7: А я не знаю, как. Сила воли не поможет. Я уже пытался.
0: В течение 2 лет я нашел и потерял более 20 рабочих мест. Потом я все-таки решил вернуться на ферму родителей, надеясь, что это поможет. Мама всячески пыталась поговорить со мной.
1: Послушай, сынок, ты и вправду можешь бросить пить, если сильно захочешь. Ведь есть же у тебя сила воли.
7: Сила воли? Мам, ты говоришь прямо, как один хозяин бара.
1: Нет, не сила воли. Божья сила, Ральфи. Я хочу, чтобы ты начал ходить в церковь и молиться. Это бы помогло, я уверена.
7: Мам, вот что я тебе скажу. Пускай лучше буду дома сидеть, чем занимать место в церкви того, кто в этом больше нуждается.
0: Кто в этом больше нуждается? Вот пример человеческого высокомерия. В те времена закон запрещал в нетрезвом состоянии появляться в публичных местах. Прежде чем напиться, я всегда заранее снимал дешевую комнату, чтобы не шататься пьяным по улице. Однажды ночью, напившись, я поднялся в номер. Я был настолько пьян, что не помнил, как я туда попал. Я включил свет, шатаясь, подошел к кровати и сел, чтобы снять ботинки. Сначала я решил закурить. Потом, уже с дымящей сигаретой во рту, я попытался снять ботинки. Не знаю как, но я уснул в таком положении.
8: Ральф, твоя кровать горит, проснись! Проснись, пьяница, надо скинуть одеяло и простынь! Не могу сбить пламя! Остается только одно, бросить в кастрю и облить водой!
6: Фу. Еще 5 минут, и все было бы в огне. А ты бы сгорел, даже не проснувшись!
0: Несмотря на то, что ликер развязал мне язык и помогал мне чувствовать себя свободным, он по-прежнему сковывал мою жизнь. Я был на самом дне. Взяв долг у своего Шурина $5, я отправился в город. Я пытался протрезветь и найти хоть какую-нибудь работу. После 2 недель пребывания в городе я уже был на самом краю пропасти. Но так случилось, что я услышал о миссионерской организации спасения.
8: Конечно, голодный. Сумасшедший, что ли? Только болваны так делают. Иди в миссию, там тебя накормят бесплатно.
0: Они кормят бесплатно?
8: Ну, конечно.
0: А зачем?
8: Чтобы они могли прочитать тебе строки из Библии, поговорить.
0: И что, кто-то соглашается?
8: Ты хочешь есть, не так ли? Так иди туда. Тебе не обязательно слушать то, что они говорят.
0: Я пришел в миссию. Никто меня не досаждал. Но через 2 минуты к моему столику подошел мужчина и начал разговор.
9: Тебе хватило пищи, друг?
7: Да.
9: Хорошо. Тебе есть где переночевать?
7: Нет пока.
9: Ты можешь остаться у нас на пару дней.
7: Я не могу, у меня нет ни копейки денег.
9: Поэтому я тебя и приглашаю. Здесь не принято платить за ночлег и еду. Пробудь пару дней с нами, может быть, мы сможем тебе помочь.
7: Я остался. Пастор Джоан Аберы был таким приятным и дружественным. У меня и чувства такого не возникало, что кто-то пытается навязать мне религию. Я заметил, что в этих людях было что-то такое, чего не было у меня. У них было умиротворение и покой. Я пытался найти этот покой на дне бутылки из-под виски, но взамен нашел одни проблемы. В субботу у нас был гость из Эльмарста. Он говорил с нами.
10: Люди, я знаю, многие из вас были в большей или меньшей степени разочарованы религией. Так давайте оставим религию. Давайте придем прямо к Богу. Вы говорите, как это сделать? Ответ прост. Господь пришел к нам сам. Позвольте мне прочесть вам следующие строки из Библии. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир». Бог во Христе примирил с собою мир. В Новом Завете, как и в Евангелии, не так уж и много написано о религии, но на каждой странице и в каждой главе написано об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю. Он пришел к нам, чтобы дать нам возможность жить настоящей жизнью. Он призывает всех нас, живущих на земле, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Друг, Иисус Христос любит тебя. Когда ты примешь Его всем сердцем, Его Святой Дух снизойдет на тебя. Если ты трус, Он сделает тебя отважным. Если ты слаб, Он сделает тебя сильным. Если ты скован зависимостью, Он освободит тебя. Он даст тебе самый большой дар – вечную жизнь». Послушайте, как в Библии написано. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прими его в свое сердце, и ты станешь другим человеком».
7: Боже, выслушай меня. Мне очень надо знать, что ты на самом деле существуешь. Я грешник и пьяница, и мне нужна новая жизнь. Боже, если ты существуешь, помоги мне. Помоги мне и сделай так, как написано в Библии. Сделай меня другим человеком, Боже. Измени мою жизнь. Я, бедный, грешный пьяница, бросил вызов Господу. Но Бог, великий и милосердный, принял вызов и сделал, как обещано в Библии. Он дал мне новую жизнь. Я фактически стал совсем другим человеком. Насколько другим? Полностью. Я нашел работу в качестве индустриального супервайзера миссии. Человек, который насмехался над религией, принял Христа. Меньше чем за 2 года этот робкий, нерешительный парень попросил руки одной замечательной девушки. Это случилось так.
11: Кажется, я тебя видела в церкви.
7: Да, мэм.
11: А что так официально?
7: Разве?
11: Вы что, смущаетесь?
7: Ну, я смущаюсь. Я не смущаюсь.
11: Хорошо, хорошо. А сколько стоит вот эта чаша?
7: Сейчас взгляну.
11: Цена указана на наклейке.
7: Ах, да, точно, спасибо.
11: Не за что, я беру ее.
7: Хороший выбор, я упакую.
0: Недавно мы с ней отпраздновали нашу очередную годовщину. Сейчас я руковожу программой в церкви для людей преклонного возраста. За эти годы я видел много людей, уверовавших в Бога и покаявшихся. Но я молюсь, чтобы вновь встретиться с одним человеком. Однажды после вещания в эфир моей исповеди в программе «Освобожденные» в миссию пришел мужчина и взглянул мне прямо в глаза.
6: «Мистер Букер, я только что услышал вашу историю по радио. Я просто хочу знать, это правда?»
0: «Да, сэр, каждое слово. Это могло бы стать правдой и для вас». «Господи, Твое милосердие не знает границ. Помоги этому человеку обрести свободу и избавиться от страха. Аминь».

друг, Ральф Букер получил самый драгоценный дар – вечную жизнь. Высказывание «правда в вине» – это обман. Иисус Христос говорит: «Я есть путь, правда и жизнь». Значит, правда не в вине, а в Иисусе Христе. И жизнь Ральфа Букера тому подтверждение –

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Не может быть, что сегодня Христос не остановился здесь и не зовет тебя. Не может быть. Да, действительно, Он прошел, и после себя Он оставляет замечательные следы, не такие, какие мы оставляем. Там, где пришел Христос, там вместо мрака свет. Там вместо унылой пустыни цветут сады. Там вместо зимы и вечных льдов расцветает весна, пробуждается земля и все вокруг. Христос пришел в этот мир для того, чтобы подарить свет этому миру, истинный свет. Для того, чтобы разбить мрак или тот визуальный мир, который мы себе пытаемся воссоздать, хоть как-то восполняя это желание. Он остановился, и Он зовет тебя.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

предыдущих передачах мы говорили об учениках Иисуса Христа, которые причинили невольные страдания своему учителю. Вы помните, конечно, их имена – Марфа, Петр, Иоанн. Обычно у нас и мысли не возникает, что эти люди каким-то образом повинны в страданиях Христа. Но, тем не менее, это так. Мы узнаем об этом, внимательно изучая Библию. Сегодня я вернусь к этой теме и коснусь образа Иуды. Название сегодняшней беседы «Иисус и Иуда». Названа она так, чтобы подчеркнуть, эти люди были вместе. Я долго колебался, прежде чем вынести имя Иуда в заголовок этой беседы. У меня не поднималась рука даже сопоставить эти имена. Это казалось почти кощунством. Имя Иисуса стало синонимом любви, а то второе имя – синонимом предательства. Но затем я понял, что мои колебания очень характерны. Да, страдания постоянно сопровождали жертвенную жизнь и смерть Иисуса Христа. Даже само сочетание в одной фразе имен Христа и Иуды чем-то унижает нашу душу. Какой же тогда была жизнь Христа в те 3,5 года, когда Он общался с Иудой, жил рядом с Ним? Подумайте об этом. Изо дня в день Иисус жил рядом с человеком, который, Иисус знал это, должен был предать Его. Иисус и тот, кто предал Его, почти не разлучались друг с другом. Именно так, а не иначе, я нисколько не преувеличиваю. И вспоминая об этих отношениях, мы лучше осознаем, что пришлось пережить Христу, до дна испившему чашу предательства и крестных мук.

Давайте сегодня проанализируем отношения этих двух людей, Иуды и Иисуса. Это поможет нам понять, что же произошло в тот страшный миг, когда тело Иисуса было пригвождено к Голгофскому кресту. Правильно понять смысл распятия Христа бывает очень трудно. В его страданиях есть стороны, которые сразу же обращают на себя наше внимание. Все мы содрогаемся при мысли о гвоздях, пронзивших тело Иисуса. Мы воочию представляем себе его мучения. Недаром считается, что смерть на кресте – одна из самых мучительных казней, изобретенных человеком. Такое отношение и восприятие смерти Христа естественно. Но те, кто хорошо знает Библию, всегда чувствуют, что в страданиях Иисуса было нечто большее. Эти страдания не исчерпываются только физическими муками, которые он претерпел на кресте. Это была также и духовная трагедия человека. Кроме того, в страданиях Спасителя есть некая божественная тайна. Он принял на себя весь гнев Божий, заслуженный грешным человечеством. Нашему уму не постичь до конца глубины страданий Иисуса. Деревянный крест, кровь, жажда, боль, истерзанное муками тело – все это ужасно. Но во всем этом таилось и нечто другое. И мы сможем понять это, подробно проанализировав отношения Иисуса и Иуды. Давайте поразмышляем об этих двух людях, ибо оба они были людьми, о предателе и о том, кого предали. Рассмотрим эти отношения в трех аспектах. Я назвал бы их так – близость, отождествление и спасение. Прежде всего, страдания Иисуса были усугублены близостью с Иудой, их дружбой. Я уже говорил о том, что Иуда постоянно сопровождал Иисуса в его служении. Они всегда были вместе. Несомненно, все это помогало Иуде. Иисус исполнил многие его заветные желания, укрепил надежды Иуды на великое будущее. Некоторые предполагают, что Иуда, примкнув к движению Иисуса, преследовал политические цели. Он надеялся, что Господь сумеет уничтожить римское правление в Иудее, свергнет власть Рима и вернет независимость Израилю. Но главное, Иуда стремился к личному успеху и обогащению. Причем свою истинную сущность Иуда проявил довольно быстро. Он был казначеем группы последователей Иисуса и часто позволял себе присваивать общие деньги. В Евангелии от Иоанна мы читаем об Иуде. Он был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.

0: В Библии нет ни одного доброго слова об Иуде. Он олицетворял собою зло. Все авторы Библии подтверждают, что предательство вытекало из самого его характера. В Библии нет, однако, и указания на какой-либо спор между Иисусом и Иудой. Хотя Иуда часто позволял себе ставить под сомнение действия Христа. Скупой, противоречащий Иисусу, своенравный, недостойный никакого доверия человек. Но Иисус прошел свой земной путь вместе с этим человеком. Эта связь, это общение было частью его постоянных страданий. Мы уже упоминали о том, что остальные друзья и ученики Иисуса тоже отнюдь не всегда радовали его сердце. Даже Марфа при всех ее высоких достоинствах позволяла себе поправлять Спасителя, указывать ему, что он должен говорить. Петр уподобился сатане, пытаясь остановить Иисуса на его пути ко Христу. Иоанн долгое время не мог преодолеть свой эгоизм и честолюбие. И все же в каждом из этих людей было нечто хорошее, дававшее надежду на духовное возрождение. Иисус, живя среди них, знал, что в конце концов эти люди духовно возродятся, благодаря его жертве, принесенной во имя их спасения. Окончательное падение Иуды описано в 26 главе Евангелия от Матфея. Библия рассказывает о том, как Иуда пошел к первосвященникам и заключил с ними сделку. «Что вы дадите мне, если я вам предам его?» — спросил Иуда. В этом вопросе проявилась одна из самых характерных черт Иуды — жадность. Первосвященники предложили ему 30 сребреников. По тем временам это были большие деньги. В Евангелии от Матфея далее сказано: «И с того времени он искал удобного случая предать его». Вне всякого сомнения, Иисус знал о корыстолюбии Иуды, знал он и о его встрече с первосвященниками. И потому, говоря со своими учениками во время последней встречи, Иисус упомянул о грозящем ему предательстве. Эти слова Господа звучали как бы предупреждением Иуде, последним призывом к нему остановиться, не совершать страшного греха. Послушайте, что говорит об этом Библия. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: „Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: „Не я ли, Господи?“ Он же сказал в ответ: „Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться“. Присем и Иуда, предавший его, сказал: „Не я ли, Равви?“» Представьте только себе глубину падения этого человека. Он сидит за одним столом с тем, кого намерен предать. У него есть все основания полагать, что Иисус знает об этом. И все же он продолжает свою злую игру. Он смотрит Иисусу в глаза и спрашивает: „Не я ли, Равви?“ Иисус отвечает: „Ты сказал“. Как объяснить поведение Иуды? В Евангелии от Луки записано: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12». Эти недолгие дни перед распятием сатана праздновал победу. Он сумел проникнуть в круг ближайших последователей Христа. Он сумел войти в сердце одного из учеников Иисуса и остаться там. В глазах Иуды Иисус видел всю ненависть сатаны. Он уже предчувствовал жестокость последней битвы, ожидающей его. Дьявол сумел проникнуть в круг его ближайших друзей и отравил душу его ученика. В определенном смысле Иуда олицетворяет предательство Бога человеком. Предательство, в котором замешаны и мы. Мы можем быть спасены только через веру в жертву Иисуса Христа. Уверуйте же в Господа Христа, и вы будете спасены. Покайтесь в своих прегрешениях и не пытайтесь оправдать себя. Мы должны веровать в Иисуса, наша единственная надежда – Он. Крест – наша единственная надежда, крест, на который Господь взошел, чтобы искупить собой грехи наши.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

0: you. Hallelujah.
1: KICY, Nome.
2: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне –

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Вы знаете, если бы Бог нас оставил всех в унынии, в которое мы впадали, я не знаю, где бы мы были. Потому что враг пользуется состоянием уныния, знаете как? Он втаптывает нас в грязь, втаптывает нас еще в какой-то грех, вот в этом пассивном состоянии он заставляет нас делать грех. Вроде какое-то утешение, вроде бы, знаете, грехи, они на некоторые бывают сладкими, да, вот такими, в кавычках. Отвлекись, отвлекись, ну давай вот это, ну давай вот то, ну все, зачем тебе? И в конечном итоге он ведет к краю, который называется смерть. Ну все, ты никчемный, ты никому не нужный. Все, вот такой депресняк сплошной в твоей жизни. Ты вообще неудачник, он тебе говорит. И вот ближе, ближе к краю, и дальше все, пора из этой жизни уходить. Куда ведет дьявол? Куда он пытается тебя втолкнуть? Но надеющиеся на Бога обновятся в силе. И Господь своих никогда не оставит. И Он нам оставил Духа Святого, который сегодня, как ангел, приходит. Может быть, тебя посетила твоя подруга, или друг позвонил. А может быть, ты сегодня кому-то должен позвонить и сказать ему несколько слов от сердца. Вы знаете, от сердца люди понимают.
3: Это производство радиостанции «Новая».

Дорогие наши маленькие радиослушатели, приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня вы услышите несколько рассказов из сборника «Маленькие домостроители» и узнаете, что вы, хотя и маленькие, но тоже являетесь строителями. Строителями чего? Своего характера. Пока вы еще маленькие, надо заложить хороший, прочный фундамент своего характера. Какие камушки надо закладывать в фундамент нашего характера? Их много. Это камушек послушания, правдивости, честности, внимания, доброты, прощения, камушек любви ко всем. Послушайте сейчас, как один человек описывает процесс строительства дома. Этот рассказ так и называется «Строительство дома». Однажды я заметил рабочих, которые расчищали поле. Другие измеряли его. Очевидно, что-то хотели строить на этом месте. На следующий день я увидел, что вместо площадки вырыта большая и глубокая яма. Вы спросите, но для чего же нужна яма, если здесь будет строиться дом? Я скажу вам для чего. Строители хотели сделать твердое основание, на котором бы прочно стояло здание. Если бы они строили маленький домик, им не нужно было бы такое крепкое основание. Но для большого дома нужен твердый, прочный фундамент. Теперь вы должны запомнить, что основание – это самое начало строительства. Привезли много камней, и рабочие начали делать основание или фундамент. Камни брали не подряд, а самые подходящие, а другие отбрасывали в сторону. Все рабочие работали очень внимательно, ибо если бы они положили хотя бы один плохой камень, весь дом

мог бы развалиться. Камни закрепили раствором из песка и цемента. Когда все высохло, казалось, что фундамент сделан из одного монолитного крепкого камня. Спустя несколько дней стали возводить стены. Рабочие и на этот раз внимательно осматривали каждый кирпич и аккуратно клали его друг на друга. Ведь малейшая небрежность, и стена могла получиться неровная. Работали также и плотники, строгая и измеряя по несколько раз доски. Потом пришли слесари, проложили трубы, по которым пошла вода. Затем электротехники провели электричество. Но здание считалось еще неоконченным, так как маляры еще не сделали своей работы. Как интересно было наблюдать, когда маляры смешали свои краски, проверили их и потом осторожно начали красить. За всеми работами внимательно наблюдал мужчина с блокнотом. Когда здание было окончено, оно выглядело прекрасно. Я был уверен, что это здание будет стоять много лет, потому что я сам видел, каким прочным делали его основания. Но я вспоминаю другое здание, мимо которого мне часто приходилось ходить. Это совершенно перекосившийся дом, и я каждый раз думаю, что он вот-вот упадет. Не знаю, угадаете ли вы, что сделало его таким? Я внимательно осмотрел дом и убедился, что он стоял на плохом основании, поэтому одна сторона его сильно скосилась. И я уверен, что в один день или он сам развалится, или его снесут. Те, кто строили этот дом, были определенно невнимательны и небрежны. Дорогие дети, мы с вами поговорили об обыкновенном строительстве. А теперь поговорим о другом здании, строителями которого являемся мы сами. Здание, которое строите вы. Вы можете сказать: да мы ведь еще не знаем даже, как обращаться с инструментами. Какое же здание мы можем строить? Хорошо. Послушайте теперь очень внимательно. Дом, который мы строим, называется характер. Вам нужно понять, это очень важное слово. Если мы встречаемся с хорошим человеком, мы говорим: у него хороший характер. Наш характер проявляется в жизни. Вот это здание мы начинаем строить еще в раннем детстве и строим его до седины. Запомните, детки, что самая главная часть здания закладывается в детстве. Это фундамент вашего характера. Вы строите его сейчас. Однажды на улице я увидел очень грязного человека. Он говорил плохие слова и качался из стороны в сторону. И вскоре он вообще свалился под забором. Он был пьян, как вы догадались. Вам тоже приходилось видеть пьяных, не так ли? И знаете, дети, о чем я подумал, глядя на того человека? Он напомнил мне то развалившееся здание, о каком я говорил вам. У этого человека основание было таким же плохим, и поэтому он был плохим человеком. Расскажу о другом человеке, которого я знаю. Его все с уважением зовут Яков Петрович. Ему 80 лет. Белоснежные волосы и приветливое лицо делают его очень приятным. Он всегда думает о том, как бы помочь другим,
и со всеми приветлив. Вот этот человек напоминает мне то стройное большое здание, у которого было хорошее основание. Он построил хороший характер. И если бы теперь кто-либо спросил вас, на кого вы хотите быть похожими, я уверена, что вы ответили бы на Якова Петровича. Да, вы хотели бы иметь хороший характер. Безусловно, и тот пьяница хотел бы иметь хороший характер, но в детстве в его основание положили плохие камни. Помните ли вы, какая часть дома строится прежде всего? Ну, конечно, основание. Вот теперь вы закладываете основание своему зданию. Легко исправить или переделать свое основание, пока вы еще дети. Но, о, как трудно это сделать, когда вы будете уже взрослыми. Если в саду кривое деревце, его можно исправить, пока оно еще маленькое. Но вы никогда не выправите его, когда оно вырастет. В свое основание, детки, вы должны класть только хорошие камни и непременно отбрасывать плохие. Запомним, какие камни мы должны класть. Это послушание, правдивость, честность, любовь, чистота, терпение, добрые дела, отзывчивость, внимательность. Есть еще много-много хороших камней, которые вы заложите в свое основание. Будьте только очень внимательны, чтобы плохие камни не попали в ваше здание, иначе оно развалится, то есть у вас будет плохой характер. Детки, вы помните, что Библия нам рассказывает о двух строителях, которые построили себе дома. Первый построил на прочном основании. Дули ветры, шли дожди, но дом стоял, потому что его основание было прочным, как скала. А второй решил построить свой дом на песке. Это было быстрее и легче. Подули ветры, пошли дожди. И что случилось с его домом, как вы думаете? Помните? Он, конечно, развалился, потому что основание его было непрочно, на песке. Я думаю, дорогие дети, что вы будете поступать так, как первый строитель. Правда? Правда?

Дорогие дети, мы продолжаем радиопередачу «Сеются добрые семена». И следующий короткий рассказ называется «Хорошие и плохие камни». Вчера в нашем доме случилось большое несчастье. Мы живем недалеко от озера. Вы, конечно, знаете, что дети любят кататься зимой на льду. И вот мальчик решил пойти утром на озеро кататься. Но мама ему не разрешала, потому что лед тонкий, и он может утонуть, так она сказала. Наши мамы всегда больше знают, чем мы. И то, что они говорят, это так и есть. Но этот мальчик думал, как думают многие другие мальчики и девочки. Он думал, что мама не знает, тонкий или толстый лед, и что он сходит на озеро, и она об этом не узнает. Вскоре мама ушла, оставив его дома. Шли мальчики мимо и позвали его на озеро. И что же вы думаете? Непослушный мальчик даже не задумывался и отправился с ними. Мальчикам было очень весело, и они, насвистывая, катались по льду. Но это продолжалось недолго. Тот мальчик провалился и оказался в холодной воде. Он пробовал выбраться, но руки его окоченели, скользили по льду, и он снова погружался в холодную воду. А другие мальчики боялись подойти к нему, так как лед ломался. Некоторые побежали звать на помощь, но у бедного мальчика не хватало сил держаться. Он кричал: «Спасите! Помогите! О, почему я не послушал свою маму?» Пока прибежали на помощь, мальчика не было уже. Он утонул. Спустя несколько дней его нашли. Бедняжка. Другой мальчик из нашего дома рассказывал мне, что в тот же день мальчики звали его на озеро. Но его родители сказали ему, чтобы он даже не подходил к озеру, так как вода еще не замерзла как следует. И он ответил им, что хочет быть послушным маме и не пойдет. Теперь же он видел плоды непослушания другого мальчика. Вы видите, дети, что этот мальчик заложил хороший камень послушания, а первый мальчик – плохой камень непослушания, потому и погиб.

еще один рассказ, послушайте, детки, о камне, который вы должны вкладывать в фундамент своего характера. Называется рассказ «Как Вася победил искушение». Жил маленький мальчик Вася. По дороге в школу он проходил мимо ларька, где продавались фрукты. Часто он останавливался и долго смотрел, и вкушал приятный аромат красных яблок, апельсин, груш. Там был и виноград, и персики. И Васе так хотелось всего этого. Но его родители были бедными и не могли Васе купить фрукты. Они много работали, чтобы одеть своих детей и дать им самое необходимое. Его родители были верующие и учили своих детей быть честными, никогда не брать чужого. Однажды, когда Вася проходил мимо ларька, он увидел у дороги ящик с яблоками. Никого не было рядом. Если бы он захотел, он мог бы взять любое яблоко. О, как он смотрел на яблоко, и как слюнки текли у него! Он постоял около ящика, и какой-то голос как бы говорил ему: «Вася, почему ж ты не берешь хотя бы одно яблоко? Никто ведь не смотрит. И твои папа и мама никогда не узнают об этом. А яблоки такие спелые и сочные. Смело бери, Вася!» Другой голос говорил, что нехорошо брать чужое. Так первый и второй голоса сменяли один другого. И вот Васина маленькая ручка уже была в ящике. Он взял большое яблоко. Вася взял большое яблоко и быстро пошел прочь. Но чувствовал он себя весьма плохо. Ему казалось, что все на него смотрят, а в горле что-то застряло. И он понял, что не сможет проглотить ни кусочка этого яблока. Голос совести заговорил с ним: «Вася, ведь ты всегда был честным мальчиком. Ты никогда не брал чужое. Вспомни, что говорили тебе родители. Ты должен положить яблоко обратно». Вася не смог вынести этого голоса. Он повернул назад, подошел к ящику, бросил туда яблоко и быстро побежал, словно за ним кто-то гнался. Он хотел убежать от искушения, убежать побыстрее. Когда он пришел домой, он рассказал маме о случившемся. Мама не ругала его, о нет, она сказала, что очень рада, что он победил искушение, что у нее такой послушный сын. И они вместе помолились и поблагодарили Бога, что он дал силы Васе победить это искушение.

Потом мама дала ему немного денег, чтобы он купил себе самое большое яблоко. На следующий день, идя в школу, Вася купил себе яблоко. Оно было очень-очень вкусное. И Вася был так рад. И всегда, когда проходил мимо ларька, вспоминал, как он победил искушение. Вот таким образом мальчик заложил в основание очень хороший камень.

Милые дети, на примерах поступков детей в наших рассказах вы поняли, какие камни надо закладывать в фундамент вашего характера, а какие отбрасывать подальше. Но самим вам сделать это трудно, а только с помощью Иисуса Христа. И если вы будете слушать повеление нашего Господа, то сможете заложить в фундамент нужные камни и стать человеком с хорошим характером. И пусть Господь поможет вам в этом. Дорогие наши дети, вы прослушали радиопередачу «Сеются добрые семена», подготовленную Галиной Андреевной Михонцевой и Владимиром Тряником. Песню «Жить с Иисусом» исполнили дети семьи Вихренко. А сейчас оставайтесь с Господом. До свидания.